0: sigue junto a Dinastía, tu compañía diaria.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».